Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

пустой, растраченный навечно. Но в сердце нежность берегли и ждали, как могли.

пусть вместе сны, слова, любовь и счастье наше. Спасибо, что ты есть под солнцем и луной.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая. Но на

Тверской, хоть этот город тебе чужой. Мы в поисках смыслов, то ли рисков, тянет прошлое за спиной.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: слушаете радио Усть-Лабинск-ФМ.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не

0: Реклама на УФМ.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. По итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике сообщает пресс-служба Кабмина. На совещании были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Специалисты рассказали, как снизить риск поломок двигателя при использовании топлива пониженного экологического класса. По решению правительства России НПЗ разрешили выпуск бензина и дизтоплива по сниженным требованиям к содержанию серы. Разрешение, как указывают СМИ, дано до июля 2027 года. По мнению экспертов, на современные двигатели такое топливо повлияет очень сильно, так как они создавались из расчета на высокие экологические нормы. В Евро-2, Евро-3 отличаются очень высоким содержанием серы. При сгорании серы образуют серную и сернистую кислоты. Это способствует коррозии металлических деталей. Кроме того, ускоряется старение моторного масла, как нейтрализуются его щелочные присадки и отравляется катализатор. Более прочих пострадают именно рассчитанные на чистое топливо современные моторы, турбодвигатели, а также двигатели с непосредственным впрыском и автомобили с продвинутыми системами нейтрализации выхлопа. Перейти на Евро-2, Евро-3 смогут старые авто, которые проектировались с учетом такого топлива. Чтобы как-то защитить авто, надо в два раза сократить интервал замены масла и часто обновлять топливный фильтр. А после пробега в 5000 километров применить очистители топливной системы и не доводить использование топлива до опустошения бака. Об этом сообщает «Кубань-24». Спустя 60 лет в России снимут новую многосерийную экранизацию роман-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Режиссером ленты выступил Сергей Урсуляк. Над созданием сериала трудятся ведущие мастера отечественного кино. В кастинге задействованы как мэтры сцены, так и молодые дарования. В частности, зрители увидят Алексея Серебрякова, Михаила Пореченкова, Анну Михалкову, Никиту Ефремова, Светлану Крючкову, Александра Балуева и многих других. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Вы слушаете радио Услабинск FM. Дорожные новости.
1: Таможня массово недоначисляет утильсбор за импортные автомобили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России может измениться порядок оформления нарушений правил дорожного движения, если водитель не согласен с обвинением инспектора ДПС. Депутаты от ЛДПР предложили не выносить постановление сразу, а передавать протокол в суд или специальный отдел ГИБДД. Окончательное решение вынесут там. Сейчас инспектор выписывает штраф сразу. У водителя есть право внести несогласие в протокол, пояснить позицию и приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора, фотографии или контакты свидетелей. Но процесс занимает время. Таможня массово недоначисляет утильсбор за импортные автомобили. В Федеральной таможенной службе опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Заявили, что правила не менялись и новые масштабные кампании не проводили. Есть только стандартная работа по проверке импортированных ранее машин. Она может коснуться тех, кто в последние 3 года ввозил машину через ЕАЭС и растаможивал по льготному утильсбору. Если выяснится, что машину покупали не для себя, а на перепродажу, налоги доначислят. В России вводят штрафы за продажу бензина несовершеннолетним. В Московской областной думе приняли новый закон. Теперь в регионе кассиры на заправке могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а владельца заправки на 100. Для водителя это означает, что на заправку теперь нужно заезжать с документами. Кассир может потребовать подтвердить возраст, как при покупке алкоголя. Водителям старше 16, у которых есть водительское удостоверение, нужно иметь его при себе. По правам им бензин продадут. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на UFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если июль жаркий, то декабрь будет морозным. По прогнозам синоптиков, в четверг, 9 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 28 градусов, ночью плюс 20. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 28 минут, слабая магнитная буря.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районной администрации прошло планерное совещание. Начали с наград. Депутат ЗАГС Собрания Владимир Зюзин вручил памятные знаки активистам ТОС. А медаль 50 лет БАМу получила Галина Горбашова. Благодарности за тушение пожара 6 июня вручили отличившимся сотрудникам. На совещании обсудили ключевые темы. Ключи от жилья в ближайшее время получат дети-сироты. Продолжаются рейды по амброзии. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Также анонсированы праздники – к Дню семьи и к Дню молодежи. И спортивная гордость – наши баскетболисты на Кубке губернатора 3 на 3 взяли 4 награды, в том числе золото у девушек 2012-2014 годов. Внимание любителей футбола на стадионе Станицы Воронежской гремели финальные матчи всекубанского турнира на Кубок губернатора. Играли самые юные ребята 15-16 годов рождения. Схватка была жаркой. 4 команды, 2 зоны и всего 3 призовых места. Чемпионами стали футболисты Воронежского поселения. Вторыми – Усть-Лабинск, третьими – Ладожская. С 15 по 17 июля наши победители поедут в Кропоткин на зональный этап. Держим кулаки за наших. Команда города желает парням уверенной игры и звонких голов. Замглавы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой награды Юлия Кирилловна удостоена в знак признания ее вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 года по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. От всей души поздравляем Юлию Кирилловну с заслуженной наградой. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла. Низкий поклон за мужество, самоотверженность и бесценный вклад в великую победу. Летние каникулы продолжаются, а значит, городские досуговые площадки работают по расписанию. Игры, эстафеты и конкурсы для детей и подростков проходят с 5 до 8 вечера, с понедельника по пятницу. И так до самого конца августа. Адреса, где можно шумно и весело

0: Провести время. Красная 295, Чкалова 181, комплексные площадки на Краснофорштадтской и на Пушкина 71, а также Центральная улица. Территория городского парка на Советской 56, парковая зона озера Копытцы и пересечение Продольной с Первомайской. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.

0: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если июль жаркий, то декабрь будет морозным. По прогнозам синоптиков, в четверг, 9 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 28 градусов, ночью плюс 20. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 28 минут, слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае возобновили работу 80 АЗС. Принимаются меры для сокращения сроков разгрузки топлива, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Также в регионе определили перечень АЗС для заправки специального и общественного транспорта, а также коммунальной техники. Заместитель главы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой наградой Юлия Кирилловна удостоена в знак признания ее вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. В торжественной обстановке замглава района Марина Бондаренко совместно с главой тенгинского поселения поздравили труженицу тыла станицы Тенгинской Любовь Николаевну Тарасову с празднованием ее 88-летия. В районном дворце культуры «Кубань» состоялось одно из самых ярких и волнительных событий этого лета для выпускников Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа – торжественная церемония вручения дипломов. Этот праздник для многих ребят стал итогом нескольких лет упорного труда, бессонных ночей над конспектами, практикой первых профессиональных побед. Уважаемые жители и гости города, 7 июля в 4 утра специалистами были проведены плановые мероприятия по санитарной очистке и дезинсекции общественных мест. Все запланированные объекты обработаны в полном объеме. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова приняла участие в приеме граждан. В ходе приема жители обратились с вопросами, касающимися благоустройства территории, жилищно-коммунального хозяйства и других важных аспектов жизни поселения. Каждое обращение было внимательно выслушано. По всем поднятым вопросам даны необходимые разъяснения, а обращения, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль для дальнейшего решения. Личные приемы граждан остаются важной формой взаимодействия с жителями, позволяя оперативно реагировать на актуальные проблемы и совместно находить пути их решения. 7 июля сотрудники городского дома культуры провели праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности в Усть-Лабинской местной межрайонной организации Всероссийского общества слепых. Главным событием стал праздничный концерт, наполненный трогательными моментами. Особое внимание было уделено семьям-юбилярам. В знак признания их преданности друг другу и многолетнего совместного пути им вручили

0: ценные подарки. Эти награды стали не просто символом благодарности, а отражением того, насколько важны такие примеры крепких отношений для общества. Настоящим музыкальным подарком для всех гостей стало выступление вокального ансамбля «Казачий круг». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Радио.
2: Радио.
1: УФМ.
2: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

сегодня смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

0: FM. 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если июль жаркий, то декабрь будет морозным. По прогнозам синоптиков, в четверг, 9 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 28 градусов, ночью плюс 20. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 28 минут, слабая магнитная буря.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Напром. Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта. Министерство постоянно мониторит цены на социально значимые товары и в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом предпримет необходимые меры, но в настоящее время таких сигналов от отрасли не было, уточнил министр. По словам Алиханова, Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхоз, и Минэнерго, регионами, производителями и торговлей. Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Принятый депутатами закон обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводится требование об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия разрешительных документов родителя. По достижении 18 лет или при аннулировании патента родителя мигранты обязаны либо легализоваться, либо покинуть страну в установленные сроки. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Паниш отметил, что инициатива направлена на создание прозрачной системы контроля через цифровое взаимодействие ФНС и МВД. По его словам, такие меры позволят отсеять недобросовестных работников и обеспечить четкий правовой статус для семей мигрантов. В России снизились продажи свежих тортов и десертов с коротким сроком хранения. По словам экспертов, потребители стали более рационально подходить к расходам и экономить на импульсивных покупках. Фреш-десерты относятся к числу наиболее дорогих категорий кондитерских изделий из-за короткого срока годности и сложной логистики. В результате себестоимость и конечная цена на полке таких сладостей может различаться в десятки раз. Вместе с тем, изменения в потребительском поведении связаны не только со стремлением сэкономить. Потребители чаще выбирают десерты с пониженным содержанием сахара, натуральным составом, свежими ягодами и фруктами и прочее. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости спорта.
2: Трехкратная чемпионка Олимпийских игр Саммер Макинтош на домашнем чемпионате в Канаде побила старейший мировой рекорд в женском плавании, преодолев дистанцию 200 метров баттерфляем за 2 минуты и 1,65 секунды. Предыдущее достижение с 2009 года принадлежало китаянке Лю Цзиге, которая установила его еще в эру полууретановых гидрокостюмов, запрещенных с 2010 года. Этот рекорд считался чуть ли не вечным в плавании и был последним женским мировым достижением из эпохи высокотехнологичных костюмов. Теперь на счету у Макинтош лучшие мировые достижения на 4 дистанциях. Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в 1/8 одного из хозяев турнира Мексику со счетом 3-2. Героем встречи стал Джуд Беллингем, оформивший дубль за 98 секунд в середине первого тайма. Англия в третий раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится с Норвегией, которая сенсационно выбила из турнира Бразилию. Еще одним четвертьфиналистом стала Испания, взявшая верх 1-0 над португальцами. 114-я ракетка мира британец Артур Ферри в 5 сетах переиграл бывшую 3-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова и вышел в четвертьфинал Уимблдона. Для 23-летнего британца, получившего wildcard, это первый выход в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». Уступавший по ходу встречи 1-2 по сетам и дважды проигрывавший брейк в 4-й партии Ферри сумел переломить ход игры. В четвертьфинале соперником британца станет 9-й сеянный итальянец Флавио Каболли. Действующий чемпион Тур де Франс Тадей Погачар одержал победу на 3-м этапе гонки, финишировав с преимуществом в 2 секунды над датчанином Йонасом Виннегаром. Благодаря бонусным секундам за победу Погачар сравнялся по общему времени с Виннегаром и по дополнительным показателям отобрал у датчанина желтую майку лидера. Эта победа стала для 27-летнего словенца 22-й в карьере на этапах Тур де Франс и 1-й в этом сезоне. Первая ракетка России Владимир Сидоренко занял 2-е место на престижном турнире по настольному теннису United States Smash, уступив в финале японцу Сори Мацусиме 2-4. 24-летний уроженец Омска совершил сенсацию, обыграв 2 игроков из топ-3 мирового рейтинга. В 1/8 финала он в сухую выиграл у 2-й ракетки мира Тамакадзу Харимото, а в полуфинале в драматичном 7-сетовом поединке одолел 3-го номера классификации и серебряного призера Олимпиады Трулса Мэрегарда из Швеции. Благодаря этому результату россиянин впервые с 2007 года войдет в топ-20 мирового рейтинга. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-30-30.

0: Реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: вас обошли ваши конкуренты, значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районной администрации прошло планерное совещание. Начали с наград. Депутат ЗАГС Собрания Владимир Зюзин вручил памятные знаки активистам ТОС. А медаль 50 лет БАМу получила Галина Горбашова. Благодарности за тушение пожара 6 июня вручили отличившимся сотрудникам. На совещании обсудили ключевые темы. Ключи от жилья в ближайшее время получат дети-сироты. Продолжаются рейды по амброзии. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Также анонсированы праздники к Дню семьи и к Дню молодежи. И спортивная гордость. Наши баскетболисты на Кубке губернатора 3-3 взяли 4 награды, в том числе золото у девушек 2012-2014 годов. Внимание любителей футбола. На стадионе станицы Воронежской гремели финальные матчи всекубанского турнира на Кубок губернатора. Играли самые юные ребята 15-16 годов рождения. Схватка была жаркой. 4 команды, 2 зоны и всего 3 призовых места. Чемпионами стали футболисты Воронежского поселения. Вторыми – Усть-Лабинск, третьими – Ладожская. С 15 по 17 июля наши победители поедут в Кропоткин на зональный этап. Держим кулаки за наших. Команда города желает парням уверенной игры и звонких голов. Замглавы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой награды Юлия Кирилловна удостоена в знак признания ее вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 года по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. От всей души поздравляем Юлию Кирилловну с заслуженной наградой. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла. Низкий поклон за мужество, самоотверженность и бесценный вклад в великую победу. Летние каникулы продолжаются, а значит, городские досуговые площадки работают по расписанию. Игры, эстафеты и конкурсы для детей и подростков проходят с 5 до 8 вечера, с понедельника по пятницу. И так до самого конца августа. Адреса, где можно шумно и весело провести время: Красная, 295, Чкалова, 181, комплексные площадки на Краснофорштадтской и на Пушкина, 71, а также Центральная улица, территория городского парка на Советской, 56, парковая зона озера Копытцы и пересечение Продольной с Первомайской. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на OFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачислений в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантирована.

0: Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 300 000 рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Тенет T плюс L4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Тенет плюс L4 – аналог Тенет T4. Просто Тенет будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Мерседесов того времени. Подробнее историю Мерседеса расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае возобновили работу 80 АЗС. Принимаются меры для сокращения сроков разгрузки топлива, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Также в регионе определили перечень АЗС для заправки специального и общественного транспорта, а также коммунальной техники. Заместитель главы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак

В Дворце культуры «Кубань» состоялось одно из самых ярких и волнительных событий этого лета для выпускников Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа – торжественная церемония вручения дипломов. Этот праздник для многих ребят стал итогом нескольких лет упорного труда, бессонных ночей над конспектами, практик и первых профессиональных побед. Уважаемые жители и гости города, 7 июля в 4 утра специалистами были проведены плановые мероприятия по санитарной очистке и дезинсекции общественных мест. Все запланированные объекты обработаны в полном объеме. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова приняла участие в приеме граждан. В ходе приема жители обратились с вопросами, касающимися благоустройства территории, жилищно-коммунального хозяйства и других важных аспектов жизни поселения. Каждое обращение было внимательно выслушано. По всем поднятым вопросам даны необходимые разъяснения, а обращения, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль для дальнейшего решения. Личные приемы граждан остаются важной формой взаимодействия с жителями, позволяя оперативно реагировать на актуальные проблемы и совместно находить пути их решения. 7 июля сотрудники городского дома культуры провели праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности в Усть-Лабинской местной межрайонной организации Всероссийского общества слепых. Главным событием стал праздничный концерт, наполненный трогательными моментами. Особое внимание было уделено семьям-юбилярам. В знак признания их преданности друг другу и многолетнего совместного пути им вручили ценные подарки. Эти награды стали не просто символом благодарности, а отражением того, насколько важны такие примеры крепких отношений для общества. Настоящим музыкальным подарком для всех гостей стало выступление вокального ансамбля «Казачий круг». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ на 107.9 FM. УФМ.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный туалет, который сам подъезжает по голосовой команде. В Китае представили уникальный умный туалет Сяобан. Особенным его делает то, что он может самостоятельно подъезжать к людям по команде. Модель предназначена для пожилых людей, инвалидов и всех, кому сложно самостоятельно добраться до ванной комнаты. Для навигации Сяобан использует лидар, ультразвуковые датчики и другие сенсоры, похожие на те, что устанавливаются в современных роботах-пылесосах. Туалет способен безопасно перемещаться по дому, объезжая препятствия и избегая лестниц. Вызвать его можно голосовой командой или с помощью пульта. После использования Сяобан автоматически очищает чашу, обрабатывает поверхность ультрафиолетом для уничтожения бактерий и использует встроенный биде с теплой сушкой вместо туалетной бумаги. Самое необычное в том, что робот умеет самостоятельно избавляться от содержимого контейнера. Для этого он подъезжает к обычному туалету и с помощью специального механизма выгружает отходы. Айда китайцы, айда выдумщики. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику вокруг. Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8 909 45 00 30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушев заявил, что его ведомство не обнаружило признаков завышения наценок в торговых сетях на социально значимые или сезонные товары. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что гибкость рыночных инструментов позволяет торговле адаптироваться к изменениям без внешнего давления. Однако он заверил, если

0: поставки дорогостоящей полной замены узла. Еще одна схема – несанкционированная установка старых деталей и расходников вместо новых. Эксперты напоминают, что по закону все замененные запчасти являются собственностью владельца автомобиля. Мастер обязан сложить их в багажник в упаковке от новых деталей. Эти детали и расходники клиентам рекомендуется внимательно изучить. Если же такие элементы на сервисе не возвращают, это верный признак того, что работу либо не делали, либо установили БУ-узел. Наконец, специалисты издания рекомендуют клиентам присутствовать при дефектовке. А если сервис запрещает проход в ремонтную зону, это должно стать поводом задуматься о смене автомастерской. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Норма предусматривает, что авторы аудио- и видеоматериалов, сгенерированных нейросетями, смогут отмечать их специальным предупреждением. Точный формат маркировки будет определяться соглашением между автором и провайдером нейросети. Кроме того, владельцев крупных интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязали обеспечить техническую возможность для добавления таких меток. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радио.

0: мама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с 1 января 2027 года открывать в банках договоры жилищных сбережений. Документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Закон подразумевает введение в России нового вида вкладов жилищных. Они будут открываться на основании договора и позволят гражданам накопить средства для приобретения жилья, финансирования индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве. Банк при этом получит право предоставлять таким вкладчикам соответствующим критериям кредитной организации кредит на улучшение жилищных условий. Жилищные вклады будут застрахованы, а максимальный размер страхового возмещения по ним составит 10 миллионов рублей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Платное обучение является одним из немногих способов, с помощью которых высшие учебные заведения покрывают свои расходы на содержание инфраструктуры и другие нужды. Об этом заявил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. По словам специалиста, многие образовательные учреждения поднимают цены на платное обучение ради выплаты зарплаты преподавателям и содержания зданий. Стоимость платного обучения – это фактически то немногое, чем могут вузы покрывать свои расходы, поэтому тут проблема не в адекватности стоимости обучения, не от хорошей жизни вузы идут на это, пояснил эксперт. Педагог подчеркнул, что если расходы не покрываются, вузам приходится сокращать преподавательский состав и идти на другие жертвы.
0: Копейка рубль бережет.
1: Сэкономить на путешествии и не лишиться качественного отдыха удастся, если не планировать поездку на самые востребованные даты и отдавать предпочтение недорогому жилью. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Мокрачан. Специалист посоветовал россиянам, планирующим отправиться на отдых со своей семьей или большой компанией, отказаться от бронирования отелей в пользу апартаментов. Такое жилье зачастую оказывается дешевле, а также позволяет экономить на еде благодаря наличию собственной кухни. По словам турэксперта, компании из 4 и более человек выгоднее путешествовать не на самолете или поезде, а на личном автомобиле. Тем, кто все же планирует приобретать авиа- или железнодорожные билеты, рекомендуется не выбирать для поездки пиковые даты и праздничные дни. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: В районной администрации прошло планерное совещание. Начали с наград. Депутат ЗАГС Собрания Владимир Зюзин вручил памятные знаки активистам ТОС, а медаль 50 лет БАМу получила Галина Горбашова. Благодарности за тушение пожара 6 июня вручили отличившимся сотрудникам. На совещании обсудили ключевые темы. Ключи от жилья в ближайшее время получат дети-сироты. Продолжаются рейды по амброзии. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Также анонсированы праздники к Дню семьи и к Дню молодежи. И спортивная гордость. Наши баскетболисты на Кубке губернатора 3x3 взяли 4 награды, в том числе золото у девушек 2012-2014 годов. Внимание любителей футбола. На стадионе станицы Воронежской гремели финальные матчи всекубанского турнира на Кубок губернатора. Играли самые юные ребята 15-16 годов рождения. Схватка была жаркой. 4 команды, 2 зоны и всего 3 призовых места. Чемпионами стали футболисты Воронежского поселения. Вторыми – Усть-Лабинск, третьими – Ладожская. С 15 по 17 июля наши победители поедут в Кропоткин на зональный этап. Держим кулаки за наших. Команда города желает парням уверенной игры и звонких голов. Замглавы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой награды Юлия Кирилловна удостоена в знак признания ее вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 года по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. От всей души поздравляем Юлию Кирилловну с заслуженной наградой. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла. Низкий поклон за мужество, самоотверженность и бесценный вклад в великую победу. Летние каникулы продолжаются, а значит, городские досуговые площадки работают по расписанию. Игры, эстафеты и конкурсы для детей и подростков проходят с 5 до 8 вечера, с понедельника по пятницу. И так до самого конца августа. Адреса, где можно шумно и весело провести время: Красная 295, Чкалова 181, комплексные площадки на Краснофорштадтской и на Пушкина 71, а также Центральная улица. Территория городского парка на Советской 56, парковая зона озера Копытцы и пересечение Продольной с Первомайской. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
2: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
7: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
4: Видел снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: на 107.9 FM.
1: Новости спорта.
2: Трехкратная чемпионка Олимпийских игр Саммер Макинтош на домашнем чемпионате в Канаде побила старейший мировой рекорд в женском плавании, преодолев дистанцию 200 метров баттерфляем за 2 минуты и 1,65 секунды. Предыдущее достижение с 2009 года принадлежало китаянке Лю Цзиге, которая установила его еще в эру полууретановых гидрокостюмов, запрещенных с 2010 года. Этот рекорд считался чуть ли не вечным в плавании и был последним женским мировым достижением из эпохи высокотехнологичных костюмов. Теперь на счету у Макинтош лучшие мировые достижения на 4 дистанциях. Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в 1/8 одного из хозяев турнира Мексику со счетом 3-2. Героем встречи стал Джуд Беллингем, оформивший дубль за 98 секунд в середине первого тайма. Англия в третий раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится с Норвегией, которая сенсационно выбила из турнира Бразилию. Еще одним четвертьфиналистом стала Испания, взявшая верх 1-0 над португальцами. 114-я ракетка мира британец Артур Ферри в 5 сетах переиграл бывшую 3-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова и вышел в четвертьфинал Уимблдона. Для 23-летнего британца, получившего wildcard, это первый выход в четвертьфинал на турнирах Большого шлема. Уступавший по ходу встречи 1-2 по сетам и дважды проигрывавший брейк в 4-й партии Ферри сумел переломить ход игры. В четвертьфинале соперником британца станет 9-й сеянный итальянец Флавио Каболли. Действующий чемпион Тур де Франс Тадей Погачар одержал победу на 3-м этапе гонки, финишировав с преимуществом в 2 секунды над датчанином Йонасом Виннегаром. Благодаря бонусным секундам за победу Погачар сравнялся по общему времени с Виннегаром и по дополнительным показателям отобрал у датчанина желтую майку лидера. Эта победа стала для 27-летнего словенца 22-й в карьере на этапах Тур де Франс и 1-й в этом сезоне. Первая ракетка России Владимир Сидоренко занял 2-е место на престижном турнире по настольному теннису United States Smash, уступив в финале японцу Сори Мацусиме 2-4. 24-летний уроженец Омска совершил сенсацию, обыграв 2 игроков из топ-3 мирового рейтинга. В 1/8 финала он в сухую выиграл у 2-й ракетки мира Тамакадзу Харимото, а в полуфинале в драматичном 7-сетовом поединке одолел 3-го номера классификации и серебряного призера Олимпиады Трулса Морегарда из Швеции. Благодаря этому результату россиянин впервые с 2007 года войдет в топ-20 мирового рейтинга. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае возобновили работу 80 АЗС. Принимаются меры для сокращения сроков разгрузки топлива, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Также в регионе определили перечень АЗС для заправки специального и общественного транспорта, а также коммунальной техники. Заместитель главы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой наградой Юлия Кирилловна удостоена в знак признания вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. В торжественной обстановке замглава района Марина Бондаренко совместно с главой тенгинского поселения поздравили труженицу тыла станицы Тенгинской Любовь Николаевну Тарасову с празднованием ее 88-летия. В районном дворце культуры «Кубань» состоялось одно из самых ярких и волнительных событий этого лета для выпускников Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа. Торжественная церемония вручения.

в жизни поселения. Каждое обращение было внимательно выслушано. По всем поднятым вопросам даны необходимые разъяснения, а обращения, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль для дальнейшего решения. Личные приемы граждан остаются важной формой взаимодействия с жителями, позволяя оперативно реагировать на актуальные проблемы и совместно находить пути их решения. 7 июля сотрудники городского дома культуры провели праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности в Усть-Лабинской местной межрайонной организации Всероссийского общества слепых. Главным событием стал праздничный концерт, наполненный трогательными моментами. Особое внимание было уделено семьям-юбилярам в знак признания их преданности друг другу и многолетнего совместного пути и вручили ценные подарки. Эти награды стали не просто символом благодарности, а отражением того, насколько важны такие примеры крепких отношений для общества. Настоящим музыкальным подарком для всех гостей стало выступление вокального ансамбля «Казачий круг». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: ОФМ.
1: Реклама на ОФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8.

0: 8-918-0807-3 единицы. 8-918-0807-3 единицы.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили?
3: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 миллионов 300 тысяч рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Tenet T плюс L4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Tenet плюс L4 – аналог Tenet T4. Просто Tenet будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Мерседесов того времени. Подробнее историю Мерседеса расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

siesta. Cuba. Bring that ass back like a

0: ЛСП лаком помпом.
1: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
5: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширение перечня стратегически значимых лекарственных средств, включив в него 149 новых наименований. Обновленный список охватывает препараты, отнесенные к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В правительстве уточнили, что в перечень вошли медикаменты, предназначенные для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний, а также болезней, представляющих угрозу для окружающих. Расширение списка преследует цель обеспечения полного цикла производства этих лекарств на территории России. Организация такого производства может сопровождаться государственной поддержкой. Россияне ищут способы приготовления бензина в домашних условиях. Согласно статистике сервиса Яндекс.Вордстат, в июне 2026 года запрос «Как сделать бензин» вводили более 17 тысяч раз. Это примерно в 3 раза больше, чем месяцем ранее. Помимо основного запроса, пользователи также искали, как сделать домашний бензин и можно ли из 92-го бензина сделать 95-й. За изготовление бензина в гараже россиянам может грозить уголовная ответственность. В частности, юрист Лев Воропаев напомнил, что для физических лиц, кустарно изготавливающих топливо для собственных нужд, без планов реализации предусмотрен штраф по статье. Однако, если самостоятельное изготовление приведет к тяжелым последствиям, например, к причинению тяжкого вреда здоровью, дело могут переквалифицировать в уголовное. В таком случае нарушителям грозит лишение свободы на срок до 7 лет. И в заключении выпуска, за последние 50 лет средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем на 50%, сообщил профессор Хагай Левин из Школы общественного здоровья и коммунальной медицины имени Брауна при Европейском университете в Иерусалиме. «Я считаю, что мы имеем дело с серьезным кризисом мужского репродуктивного здоровья, которому сейчас уделяется недостаточное внимание», считает медик. «За этот период мы зафиксировали снижение общего тестостерона более чем на 50%. Это означает падение более чем на 1% в год. То есть это не случайность или статистическая погрешность, а устойчивая тенденция». На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт Информ».

Радио УФМ.

0: Radio UFO. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене.

0: обслуживание, гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если вечером громко стрекочут кузнечики и сверчки, к ясной погоде. По прогнозам синоптиков, в пятницу 10 июля в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

0: Шоу FM. Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауру сети «Юг» «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный туалет, который сам подъезжает по голосовой команде. В Китае представили уникальный умный туалет Xiaoban. Особенным его делает то, что он может самостоятельно подъезжать к людям по команде. Модель предназначена для пожилых людей, инвалидов и всех, кому сложно самостоятельно добраться до ванной комнаты. Для навигации Xiaoban использует лидар, ультразвуковые датчики и другие сенсоры, похожие на те, что устанавливаются в современных роботах-пылесосах. Туалет способен безопасно перемещаться по дому, объезжая препятствия и избегая лестниц. Вызвать его можно голосовой командой или с помощью пульта. После использования Xiaoban автоматически очищает чашу, обрабатывает поверхность ультрафиолетом для уничтожения бактерий и использует встроенное биде с теплой сушкой вместо туалетной бумаги. Самое необычное в том, что робот умеет самостоятельно избавляться от содержимого контейнера. Для этого он подъезжает к обычному туалету и с помощью специального механизма выгружает отходы. Ай да китайцы, ай да выдумщики. На этом пока все. Услышимся!
1: Весь мир танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Мужской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районной администрации прошло планерное совещание. Начали с наград. Депутат ЗАГС Собрания Владимир Зюзин вручил памятные знаки активистам ТОС. А медаль 50 лет БАМу получила Галина Горбашова. Благодарности за тушение пожара 6 июня вручили отличившимся сотрудникам. На совещании обсудили ключевые темы. Ключи от жилья в ближайшее время получат дети-сироты. Продолжаются рейды по амброзии. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Также анонсированы праздники к Дню семьи и к Дню молодежи. И спортивная гордость. Наши баскетболисты на Кубке губернатора 3x3 взяли 4 награды, в том числе золото у девушек 2012-2014 годов. Внимание любителей футбола! На стадионе станицы Воронежской гремели финальные матчи всекубанского турнира на Кубок губернатора. Играли самые юные ребята 15-16 годов рождения. Схватка была жаркой. 4 команды, 2 зоны и всего 3 призовых места. Чемпионами стали футболисты Воронежского поселения. Вторыми – Усть-Лабинск, третьими – Ладожская. С 15 по 17 июля наши победители поедут в Кропоткин на зональный этап. Держим кулаки за наших. Команда города желает парням уверенной игры и звонких голов. Замглавы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой награды Юлия Кирилловна удостоена в знак признания ее вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 года по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. От всей души поздравляем Юлию Кирилловну с заслуженной наградой. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла. Низкий поклон за мужество, самоотверженность и бесценный вклад в великую победу. Летние каникулы продолжаются, а значит, городские досуговые площадки работают по расписанию. Игры, эстафеты и конкурсы для детей и подростков проходят с 5 до 8 вечера, с понедельника по пятницу. И так до самого конца августа. Адреса, где можно шумно и весело провести время: Красная, 295, Чкалова, 181, комплексные площадки на Краснофорштадтской и на Пушкина, 71, а также Центральная улица, территория городского парка на Советской, 56, парковая зона озера Копытца и пересечение Продольной с Первомайской. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если вечером громко стрекочут кузнечики и сверчки, к ясной погоде. По прогнозам синоптиков, в пятницу 10 июля в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 913 37.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на UFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
9: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с 1 января 2027 года открывать в банках договоры жилищных сбережений. Документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Закон подразумевает введение в России нового вида вкладов – жилищных. Они будут открываться на основании договора и позволят гражданам накопить средства для приобретения жилья, финансирования индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве. Банк при этом получит право предоставлять таким вкладчикам соответствующим критериям кредитной организации кредит на улучшение жилищных условий. Жилищные вклады будут застрахованы, а максимальный размер страхового возмещения по ним составит 10 миллионов рублей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Платное обучение является одним из немногих способов, с помощью которых высшие учебные заведения покрывают свои расходы на содержание инфраструктуры и другие нужды. Об этом заявил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. По словам специалиста, многие образовательные учреждения поднимают цены на платное обучение ради выплаты зарплаты преподавателям и содержания зданий. Стоимость платного обучения – это фактически то немногое, чем могут вузы покрывать свои расходы, поэтому тут проблема не в адекватности стоимости обучения, не от хорошей жизни вузы идут на это, пояснил эксперт. Педагог подчеркнул, что если расходы не покрываются, вузам приходится сокращать преподавательский состав и идти на другие жертвы.
0: Копейка рубль бережет.
1: Сэкономить на путешествии и не лишиться качественного отдыха удастся, если не планировать поездку на самые востребованные даты и отдавать предпочтение недорогому жилью. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Мокрачан. Специалист посоветовал россиянам, планирующим отправиться на отдых со своей семьей или большой компанией, отказаться от бронирования отелей в пользу апартаментов. Такое жилье зачастую оказывается дешевле, а также позволяет экономить на еде благодаря наличию собственной кухни. По словам турэксперта, компании из 4 и более человек выгоднее путешествовать не на самолете или поезде, а на личном автомобиле. Тем, кто все же планирует приобретать авиа- или железнодорожные билеты, рекомендуется не выбирать для поездки пиковые даты и праздничные дни. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Услабинск FM.
3: Радио Услабинск FM.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае возобновили работу 80 АЗС. Принимаются меры для сокращения сроков разгрузки топлива, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Также в регионе определили перечень АЗС для заправки специального и общественного транспорта, а также коммунальной техники. Заместитель главы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой наградой Юлия Кирилловна удостоена в знак признания вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. В торжественной обстановке замглава района Марина Бондаренко совместно с главой тенгинского поселения поздравили труженицу тыла станицы Тенгинской Любовь Николаевну Тарасову с празднованием ее 88-летия. В районном дворце культуры «Кубань» состоялось одно из самых ярких и волнительных событий этого лета для выпускников Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа – торжественная церемония вручения дипломов. Этот праздник для многих ребят стал итогом нескольких лет упорного труда, бессонных ночей над конспектами, практик и первых профессиональных побед. Уважаемые жители и гости города, 7 июля в 4 утра специалистами были проведены плановые мероприятия по санитарной очистке и дезинсекции общественных мест. Все запланированные объекты обработаны в полном объеме. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова приняла участие в приеме граждан. В ходе приема жители обратились с вопросами, касающимися благоустройства территории, жилищно-коммунального хозяйства и других важных аспектов жизни поселения. Каждое обращение было внимательно выслушано. По всем поднятым вопросам даны необходимые разъяснения, а обращения, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль для дальнейшего решения. Личные приемы граждан остаются важной формой взаимодействия с жителями, позволяя оперативно реагировать на актуальные проблемы и совместно находить пути их решения. 7 июля сотрудники городского дома культуры провели праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности в Усть-Лабинской местной межрайонной организации Всероссийского общества слепых. Главным событием стал праздничный концерт, наполненный трогательными моментами. Особое внимание было уделено семьям-юбилярам. В знак признания их преданности друг другу и многолетнего совместного пути им вручили ценные подарки.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если вечером громко стрекочут кузнечики и сверчки, к ясной погоде. По прогнозам синоптиков, в пятницу 10 июля в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

0: на УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Таможня массово недоначисляет утильсбор за импортные автомобили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России может измениться порядок оформления нарушений правил дорожного движения, если водитель не согласен с обвинением инспектора ДПС. Депутаты от ЛДПР предложили не выносить постановление сразу, а передавать протокол в суд или специальный отдел ГИБДД. Окончательное решение вынесут там. Сейчас инспектор выписывает штраф сразу. У водителя есть право внести несогласие в протокол, пояснить позицию и приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора, фотографии или контакты свидетелей. Но процесс занимает время. Таможня массово недоначисляет утильсбор за импортные автомобили. В Федеральной таможенной службе опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Заявили, что правила не менялись и новые масштабные кампании не проводили. Есть только стандартная работа по проверке импортированных ранее машин. Она может коснуться тех, кто в последние 3 года ввозил машину через ЕАЭС и растаможивал по льготному утильсбору. Если выяснится, что машину покупали не для себя, а на перепродажу, налоги доначислят. В России вводят штрафы за продажу бензина несовершеннолетним. В Московской областной думе приняли новый закон. Теперь в регионе кассиры на заправке могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а владельцы заправки на 100. Для водителей это означает, что на заправку теперь нужно заезжать с документами. Кассир может потребовать подтвердить возраст, как при покупке алкоголя. Водителям старше 16, у которых есть водительское удостоверение, нужно иметь его при себе. По правам им бензин продадут. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

0: на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если вечером громко стрекочут кузнечики и сверчки, к ясной погоде. По прогнозам синоптиков, в пятницу 10 июля в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

твою последнюю песню. Бегут мурашки вниз по коже, пока она поет.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Филиалу ПАО «Россети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если вечером громко стрекочут кузнечики и сверчки, к ясной погоде. По прогнозам синоптиков, в пятницу 10 июля в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

0: FM. Вы слушаете. Вы слушаете. УФМ. Реклама. На УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 30 30.

родина, там, где дом, родина, там, где знаком, каждый улица спрятанный двор, там, где первый с отцом, по душам разговор, там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин, там, где первая любим, там, где первая дружит.

Читайте радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.